слага плакарда човек без капчица чест. Но странно презрение